0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
2: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмон». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая, 13/1.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мечтаете об уютном доме?

что выбирают эксперты. Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть» смазочные материалы ООО «Колыма Нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200. Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 21 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 12 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 9 до 20 градусов выше 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 11 до 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане воскресенье небольшая облачность. Температура воздуха от 10 до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Великая Китайская стена – крупнейший памятник архитектуры. По неофициальным данным, создана для того, чтобы народ не вываливался из Китая.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Равчатова 21.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Земля-центр, прилуняюсь.
5: Прием, Земля, осуществляемых на поверхность Луны.
4: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
5: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
6: Просьба опознать содержимое.
4: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
7: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
11: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
12: Welcome to Chicago!
11: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
13: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 2.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе «Вичай-10». Мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Для укрепления души и тела сегодня стоит отметить Международный день йоги. Это древняя физическая, психическая и духовная практика, а само слово йога происходит от санскрита и означает соединение или связь, символизируя соединение тела и сознания. Зародилась она в Индии и практикуется уже более 5000 лет, причем основа всех упражнений и поз – это правильное дыхание носом. Дело в том, что древние йоги считали, что каждому человеку предназначено только ограниченное количество вдохов в течение жизни, поэтому продлить жизнь можно, делая медленные и глубокие вдохи. Кстати, в йоге есть свои правила и рекомендации. К примеру, большинство йогов не едят мясо и рыбу. Также крайне не рекомендуется практиковать йогу напротив зеркал. В России сегодня отмечается День кинолога. Праздник утвержден на государственном уровне, ведь кинологическая служба стране жизненно необходима. Дело в том, что собачий нос чувствует запахи в 10 тысяч раз сильнее человеческого. Поэтому кинологическая служба не может быть заменена никакими электронными средствами. Щенков отбирают, когда им исполняется 45 суток, затем идет обучение, а потом 8 лет службы. После этого проходит комиссия и решается вопрос о дальнейшем продолжении. После службы собаки выходят на пенсию. В магаданской истории 21 июня 1943 года на предприятиях Дальстроя была проведена декада ударной фронтовой работы. Колыма, как и вся страна, была на военном положении. У нас насчитывалось 183 человека командного и 2066 человек рядового и младшего состава. Городской штаб имел командный пункт на улице Сталина. Сегодня это улица Карла Маркса. Он был связан по всему городу с главными объектами. А еще можно отметить Международный день скейтбординга. Это и экстремальный спорт, и банальный способ перемещения, а появился он благодаря калифорнийским серферам. Именно они в начале 30-х годов прошлого века стали приделывать колеса к ящикам. Позже они были заменены на доски из прессованных слоев древесины. В 50-х скейтборд стал массовым транспортом в США, на доске банально ездили в супермаркет или на работу. А вот спортом скейтбординг стал благодаря кризису недвижимости. Сотни американских домов оказались заброшенными, и во многих из них на заднем дворе были бассейны с округлыми стенками. Их и оккупировали скейтбордисты, заложив стиль пул-скейтинг. На этом у меня все. Отмечай праздники и люби историю, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.

0: Молочных зубов лечить надо. Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
0: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Сетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 21 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 12 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 9 до 20 градусов выше 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 11 до 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане воскресенье небольшая облачность. Температура воздуха от 10 до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Не спалиться – это главная задача ведьм средневековья.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Срочно нужны деньги? Мы ждем вас! Денежные займы под минимальный процент от 0,5% в день. Займ под залог автомобиля от 8% в месяц. Авто остается у вас. Вам нужен только паспорт и ПТС. Наш телефон 8-914-860-1010. Мы находимся по адресу: улица Ленина, 3, 2 этаж, офис 258. Часы работы ежедневно с 10 до 18. Суббота и воскресенье с 12 до 16. ООО «МК Экспресс Финанс». ИНН 280-115-5708. УГРН 110-280-101-35-67.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 21 июня.
6: Авен.
8: Этот день стоит посвятить развлечениям и активному отдыху. Не упустите возможность бодриться, порадовать себя чем-то новым, не вписывающимся в обычное течение жизни. На любой вечеринке вы будете в центре внимания, а ваше неотразимое обаяние наверняка произведет сильнейшее впечатление на окружающих.
6: Телец.
8: Возможны трудности в романтических отношениях, ссоры и разногласия с любимым человеком. Дело дойдет до серьезного конфликта, если вы не будете терпеливы, снисходительны и благоразумны. Не стоит обсуждать проблемы прошлого, вспоминать о давних обидах.
6: Близнецы.
8: Прекрасный день для тех, кто стремится к новым впечатлениям, жаждет расширить свой круг общения, получить полезный жизненный опыт. Вас ожидает немало приятных сюрпризов, а также событий, каждый из которых, хоть и незначительно, но изменит жизнь к лучшему.
6: Рак.
8: Будьте снисходительны к любимому человеку, его капризы и несколько странное поведение продиктованы желанием получить ваше внимание. Не стоит скупиться на подарки для близких, даже если финансовые дела не позволяют вам преподнести нечто ценное. Достаточно любой мелочи, чтобы у дорогой вам особы улучшилось настроение.
6: Лев.
8: События этого дня будут не слишком значительными, но приятными. Многие львы окажутся в центре внимания особ противоположного пола, смогут завязать интересные знакомства или положить начало многообещающим отношениям.
6: Дева.
8: Этот день потребует от дев необычных поступков, отказа от привычной линии поведения. Вы не всегда готовы к переменам, но сопротивляться им бесполезно. Друзья помогут найти верный путь к решению проблем, преодолеть трудности и вовремя исправить допущенные ошибки.
6: Весы.
8: События развиваются быстро, и у вас будет слишком мало времени для того, чтобы обдумывать свои действия, взвешивая все «за» и «против». Подсказки интуиции заслуживают внимания. Следуя им, вы легко найдете верный путь к решению многих проблем.
6: Скорпион.
8: Действуйте решительно и быстро. Такая рекомендация верна для всех сфер жизни, кроме области романтических привязанностей. Суета и спешка не пойдут на пользу отношениям с любимым человеком.
6: Стрелец.
8: Складывается благоприятная ситуация для преодоления разнообразных трудностей, но вы поступите мудро, если не станете торопиться. Спокойно стройте планы на будущее, обдумывайте тактику дальнейших действий. От принятых в этот день решений будет зависеть многое.
6: Козерог.
8: Появляется шанс быстро и без серьезных усилий справиться с делами, которые долгое время казались невероятно сложными. Способность реально оценить существующие проблемы – это половина их решения, а ваш острый ум подскажет, как довести начатое до конца.
6: Водолей.
8: Возможны финансовые трудности, неудачные покупки, потери. Постарайтесь сократить расходы, вскоре вам представится возможность как нельзя лучше распорядиться сэкономленными деньгами. В этот день водолеи легко находят общий язык с представителями старшего поколения, преодолевают разногласия с родственниками.
6: Рыбы.
8: Не пытайтесь решить все проблемы сразу, это лишь усложнит ситуацию и приведет к появлению новых трудностей. Стремление навести порядок в собственной жизни похвально, но вы склонны проявлять энтузиазм, который вряд ли будет правильно понят окружающими.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами, индивидуально для ваших интерьеров, на любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма-нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона. За стеллой при въезде в город.
9: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
10: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
7: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 21 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 12 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 9 до 20 градусов выше 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 11 до 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане воскресенье небольшая облачность. Температура воздуха от 10 до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Puerto Rico and fight a mosquito or lounge out in Cuba even though it's illegal. Blowing Cuban cigars, keep everything on the D-Lo or brag to your friends you never been here before. Yeah. Baby, I love you, we celebrating, I love you. Been doing them squats, your ass tight as a glove. Fly like a dove, nobody fucking with us. I got the mean pipe, but you supply me the drug. Got Pookie in New Jack City for booty and tickle bitties.

0: Радио Карибу.
1: Ночь – это время, когда нужно падать в объятия Морфея. Но Дионис всегда оказывается проворнее.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
0: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Для укрепления души и тела сегодня стоит отметить Международный день йоги. Это древняя физическая, психическая и духовная практика, а само слово йога происходит от санскрита и означает соединение или связь, символизируя соединение тела и сознания. Зародилась она в Индии и практикуется уже более 5000 лет, причем основа всех упражнений и поз – это правильное дыхание носом. Дело в том, что древние йоги считали, что каждому человеку предназначено только ограниченное количество вдохов в течение жизни, поэтому продлить жизнь можно, делая медленные и глубокие вдохи. Кстати, в йоге есть свои правила и рекомендации. К примеру, большинство йогов не едят мясо и рыбу. Также крайне не рекомендуется практиковать йогу напротив зеркал. В России сегодня отмечается День кинолога. Праздник утвержден на государственном уровне, ведь кинологическая служба стране жизненно необходима. Дело в том, что собачий нос чувствует запахи в 10 тысяч раз сильнее человеческого. Поэтому кинологическая служба не может быть заменена никакими электронными средствами. Щенков отбирают, когда им исполняется 45 суток, затем идет обучение, а потом 8 лет службы. После этого проходит комиссия и решается вопрос о дальнейшем продолжении. После службы собаки выходят на пенсию. В магаданской истории 21 июня 1943 года на предприятиях Дальстроя была проведена декада ударной фронтовой работы. Колыма, как и вся страна, была на военном положении. У нас насчитывалось 183 человека командного и 2066 человек рядового и младшего состава. Городской штаб имел командный пункт на улице Сталина. Сегодня это улица Карла Маркса. Он был связан по всему городу с главными объектами. А еще можно отметить Международный день скейтбординга. Это и экстремальный спорт, и банальный способ перемещения, а появился он благодаря калифорнийским серферам. Именно они в начале 30-х годов прошлого века стали приделывать колеса к ящикам. Позже они были заменены на доски из прессованных слоев древесины. В 50-х скейтборд стал массовым транспортом в США. На доске банально ездили в супермаркет или на работу. А вот спортом скейтбординг стал благодаря кризису недвижимости. Сотни американских домов оказались заброшенными, и во многих из них на заднем дворе были бассейны с округлыми стенками. Их и оккупировали скейтбордисты, заложив стиль пул-скейтинг. На этом у меня все. Отмечай праздники и люби историю, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант».
1: По данным синоптиков, 21 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 12 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 9 до 20 градусов выше 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 11 до 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане воскресенье небольшая облачность. Температура воздуха от 10 до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Мальвина – это девушка, которая неоднократно пыталась бросить Буратино. Но Артемон постоянно приносил ее обратно.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
11: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Мужики, есть разговор. «Блэк Аурум» расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база «Блэк Аурум». Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. «Блэк Аурум». Работа на совесть.
10: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
4: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 21 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 12 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 9 до 20 градусов выше 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 11 до 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Магадане воскресенье небольшая облачность. Температура воздуха от 10 до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. В

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
6: Надежность и качество.
7: Адамант, молодцы.
8: Достойный сервис.
6: Адамант, да. Индивидуальный подход.
9: Наш ответ – Адамант.
10: Победа знатоков. Это Адамант.
11: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
12: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
13: Телефон 62-24-31.
14: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
15: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-6 производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, 19Г. Площадка перед складом.
16: Мечтаете об уютном доме?
17: Вам в «Электросвет».
16: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
17: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
18: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
4: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
4: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
4: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
4: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 22 июня.
6: Овен.
8: Овны излишне впечатлительны и обидчивы, поэтому день может принести им немало неприятных эмоций. Стоит настроиться на более позитивный лад, тем более звезды сегодня не подготовили для вас ни непреодолимых трудностей, ни неразрешимых проблем.
6: Телец.
8: Прекрасный день для развития деловых отношений, укрепления связей со старыми партнерами и поиска новых. Звезды советуют отложить начало работы над серьезными и долгосрочными проектами, поскольку вероятность проблем и недоразумений очень велика. Атмосферу в семье не назовешь гармоничной, взаимные претензии многочисленны, а желающих идти на уступки не наблюдается.
6: Близнецы.
8: Близнецов ждет чрезвычайно удачный с финансовой точки зрения день. В остальном же в деловой сфере преобладает влияние негативных тенденций. День связан с многочисленными мелкими проблемами, которые не позволят вовремя решить даже самые обычные рабочие вопросы. Благоприятен эмоциональный фон, будет радовать общение с близкими.
6: Рак.
8: Это благоприятный день для работы. Раки легко справляются не только с обычными профессиональными обязанностями, но и с новыми делами. Вы жаждете новых впечатлений и перемен в своей жизни. Родственники же относятся ко многим вашим поступкам настороженно. Юных представителей знака будет раздражать неослабевающее внимание представителей старшего поколения.
6: Лев.
8: Львы могут рассчитывать на серьезные профессиональные победы. Недоброжелатели не могут взирать на ваши успехи равнодушно и наверняка попробуют вмешаться, но попытки их не увенчаются успехом. Отношения с родственниками не слишком хороши, но здесь причина всех проблем кроется в тех высоких требованиях, которые вы предъявляете окружающим.
6: Дева.
8: Девам стоит обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Именно сфера романтических привязанностей сегодня находится в зоне влияния негативных тенденций. Зато профессиональные успехи обещают быть поистине выдающимися. Благодаря незаурядным деловым качествам и бесспорным талантам вы сможете добиться результатов, о которых другие могут только мечтать.
6: Весы.
8: В целом благоприятный день, однако эмоциональный фон его отличается нестабильностью. Поэтому весы могут переживать по пустякам, испытывать беспричинное беспокойство. Настроиться на позитивный лад поможет общение с приятными людьми, давними союзниками и единомышленниками. Юные представители знака могут рассчитывать на поддержку членов семьи.
6: Скорпион.
8: Скорпионы смогут добиться выдающихся успехов практически в любом деле, за которое возьмутся. Но представителям данного знака стоит опасаться переутомления. День обещает быть необыкновенно удачным для всех романтически настроенных скорпионов. Не стоит отказываться от посещения светских мероприятий. Вы прекрасно проведете время.
6: Стрелец.
8: Вы едва ли добьетесь значительных успехов в работе, если откажетесь от помощи, которую предложат давние деловые партнеры или новые знакомые. Неблагоприятна финансовая ситуация, денежные поступления маловероятны. Поездки требуют предельной осторожности, время, проведенное в пути, едва ли будет приятным.
6: Козерог.
8: День противоречивый и сложный, вы ставите перед собой цели, достичь которых сегодня практически невозможно. Однако откладывайте решение мелких проблем, с которыми смогли бы справиться без труда. Разногласия с родственниками серьезны, пришло время менять свое поведение, искать новое решение старых проблем.
6: Водолей.
8: Старайтесь не торопиться с принятием важных решений в профессиональной сфере. Звезды напоминают о том, что первое впечатление может быть обманчивым. Отношения с любимым человеком разлаживаются, и сейчас стоит на время отстраниться. Отложить любые серьезные беседы до тех пор, пока вы снова не обретете спокойствие.
6: Рыбы.
8: Будьте терпеливы, успехи возможны, но покорить все вершины сразу едва ли удастся. Неплохие профессиональные перспективы, поддержка коллег и руководства позволят вам легко и изящно преодолеть любые преграды. Влюбленные будут ссориться из-за мелочей, одинокие рыбы вести себя провокационно в надежде привлечь внимание представителей противоположного пола.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов

0: Маленькая 77А.
1: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
2: Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество? Значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
3: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания Адамант. Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Коллеги, это слово, с которого в 90% случаев начинаются произноситься невыполнимые задачи.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213.

0: адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12 производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний Норд. Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
8: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
9: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Их боятся караоке-клубы.
12: А медведи отбили об их уши все лапы.
11: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
12: которые захочется побыстрее забыть.
11: В выпуске «Кавер-краш».
13: Они искали признание,
11: а нашли его на Карибу Арт.
14: Когда-то он был единственным исполнителем, соперничавшим по популярности с Элвисом Пресли. Ту гонку он проиграл, поэтому за пределами США его знают немногие. Так или иначе, это Пэт Бун, гроза американских чартов и суперзвезда эпохи черно-белых телевизоров. В его трекографии сотни авторских песен, но также он не прочь спеть чужие. Поэтому мы здесь, в качестве референса Crazy Train Ози Осборна, и, безусловно, все познается в сравнении, поэтому в отрыве от оригинала версия Буна звучит неплохо, если ты, конечно, любитель вайбов 60-х.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. Температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: Рекламной службы 65 единиц.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: Адамант.
6: Достойный сервис.
4: Адамант, да. Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – Адамант.
3: Победа знатоков. Это Адамант.
8: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
14: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
15: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соус

Это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Агентство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

пацаны уже на автопати. Next door, девчонку уже знает. Весь двор, врубай свой сет. Вновь сижу с вами. Я на ноль на карете, ты города. Слишком часто даю тебе повода. Я не буду обрывать твои провода. Было много обещаний, но всего да.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: А здравствуйте, а можно домашние вещи из Магадана отправить?
11: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
10: Ясно.
11: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
10: Понятно.
11: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
12: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
13: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
14: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами.

0: Бакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция. Скидка в день рождения. Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.

0: Высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
5: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тебя все ждут, ты где?
7: Не, я сегодня поживу для себя.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмотор!

0: заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 22 июня.
6: Овен.
8: Овны излишне впечатлительны и обидчивы, поэтому день может принести им немало неприятных эмоций. Стоит настроиться на более позитивный лад, тем более звезды сегодня не подготовили для вас ни непреодолимых трудностей, ни неразрешимых проблем.
6: Телец.
8: Прекрасный день для развития деловых отношений, укрепления связей со старыми партнерами и поиска новых. Звезды советуют отложить начало работы над серьезными и долгосрочными проектами, поскольку вероятность проблем и недоразумений очень велика. Атмосферу в семье не назовешь гармоничной, взаимные претензии многочисленны, а желающих идти на уступки не наблюдается.
6: Близнецы.
8: Близнецов ждет чрезвычайно удачный с финансовой точки зрения день. В остальном же в деловой сфере преобладает влияние негативных тенденций. День связан с многочисленными мелкими проблемами, которые не позволят вовремя решить даже самые обычные рабочие вопросы. Благоприятен эмоциональный фон, будет радовать общение с близкими.
6: Рак.
8: Это благоприятный день для работы. Раки легко справляются не только с обычными профессиональными обязанностями, но и с новыми делами. Вы жаждете новых впечатлений и перемен в своей жизни. Родственники же относятся ко многим вашим поступкам настороженно. Юных представителей знака будет раздражать неослабевающее внимание представителей старшего поколения.
6: Лев.
8: Львы могут рассчитывать на серьезные профессиональные победы. Недоброжелатели не могут взирать на ваши успехи равнодушно и наверняка попробуют вмешаться, но попытки их не увенчаются успехом. Отношения с родственниками не слишком хороши, но здесь причина всех проблем кроется в тех высоких требованиях, которые вы предъявляете окружающим.
6: Дева.
8: Девам стоит обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Именно сфера романтических привязанностей сегодня находится в зоне влияния негативных тенденций. Зато профессиональные успехи обещают быть поистине выдающимися. Благодаря незаурядным деловым качествам и бесспорным талантам вы сможете добиться результатов, о которых другие могут только мечтать.
6: Весы.
8: В целом благоприятный день, однако эмоциональный фон его отличается нестабильностью. Поэтому весы могут переживать по пустякам, испытывать беспричинное беспокойство. Настроиться на позитивный лад поможет общение с приятными людьми, давними союзниками и единомышленниками. Юные представители знака могут рассчитывать на поддержку членов семьи.
6: Скорпион.
8: Скорпионы смогут добиться выдающихся успехов практически в любом деле, за которое возьмутся. Но представителям данного знака стоит опасаться переутомления. День обещает быть необыкновенно удачным для всех романтически настроенных скорпионов. Не стоит отказываться от посещения светских мероприятий. Вы прекрасно проведете время.
6: Стрелец.
8: Вы едва ли добьетесь значительных успехов в работе, если откажетесь от помощи, которую предложат давние деловые партнеры или новые знакомые. Неблагоприятна финансовая ситуация, денежные поступления маловероятны. Поездки требуют предельной осторожности, время, проведенное в пути, едва ли будет приятным.
6: Козерог.
8: День противоречивый и сложный, вы ставите перед собой цели, достичь которых сегодня практически невозможно. Однако откладывайте решение мелких проблем, с которыми смогли бы справиться без труда. Разногласия с родственниками серьезны. Пришло время менять свое поведение, искать новое решение старых проблем.
6: Водолей.
8: Старайтесь не торопиться с принятием важных решений в профессиональной сфере. Звезды напоминают о том, что первое впечатление может быть обманчивым. Отношения с любимым человеком разлаживаются, и сейчас стоит на время отстраниться. Отложить любые серьезные беседы до тех пор, пока вы снова не обретете спокойствие.
6: Рыбы.
8: Будьте терпеливы, успехи возможны, но покорить все вершины сразу едва ли удастся. Неплохие профессиональные перспективы, поддержка коллег и руководства позволят вам легко и изящно преодолеть любые преграды. Влюбленные будут ссориться из-за мелочей, одинокие рыбы вести себя провокационно в надежде привлечь внимание представителей противоположного пола.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торговые центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. Температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

горем вспомним своим.

0: нашей смерти, Родина. Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина». Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. То был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас.

0: года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.

0: память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.
1: Радио Карибу Арт
2: 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: А здравствуйте, а можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 22 июня.
6: Овен.
8: Овны излишне впечатлительны и обидчивы, поэтому день может принести им немало неприятных эмоций. Стоит настроиться на более позитивный лад, тем более звезды сегодня не подготовили для вас ни непреодолимых трудностей, ни неразрешимых проблем.
6: Телец.
8: Прекрасный день для развития деловых отношений, укрепления связей со старыми партнерами и поиска новых. Звезды советуют отложить начало работы над серьезными и долгосрочными проектами, поскольку вероятность проблем и недоразумений очень велика. Атмосферу в семье не назовешь гармоничной, взаимные претензии многочисленны, а желающих идти на уступки не наблюдается.
6: Близнецы.
8: Близнецов ждет чрезвычайно удачный с финансовой точки зрения день. В остальном же в деловой сфере преобладает влияние негативных тенденций. День связан с многочисленными мелкими проблемами, которые не позволят вовремя решить даже самые обычные рабочие вопросы. Благоприятен эмоциональный фон, будет радовать общение с близкими.
6: Рак.
8: Это благоприятный день для работы. Раки легко справляются не только с обычными профессиональными обязанностями, но и с новыми делами. Вы жаждете новых впечатлений и перемен в своей жизни. Родственники же относятся ко многим вашим поступкам настороженно. Юных представителей знака будет раздражать неослабевающее внимание представителей старшего поколения.
6: Лев.
8: Львы могут рассчитывать на серьезные профессиональные победы. Недоброжелатели не могут взирать на ваши успехи равнодушно и наверняка попробуют вмешаться, но попытки их не увенчаются успехом. Отношения с родственниками не слишком хороши, но здесь причина всех проблем кроется в тех высоких требованиях, которые вы предъявляете окружающим.
6: Дева.
8: Девам стоит обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Именно сфера романтических привязанностей сегодня находится в зоне влияния негативных тенденций. Зато профессиональные успехи обещают быть поистине выдающимися. Благодаря незаурядным деловым качествам и бесспорным талантам вы сможете добиться результатов, о которых другие могут только мечтать.
6: Весы.
8: В целом благоприятный день, однако эмоциональный фон его отличается нестабильностью. Поэтому весы могут переживать по пустякам, испытывать беспричинное беспокойство. Настроиться на позитивный лад поможет общение с приятными людьми, давними союзниками и единомышленниками. Юные представители знака могут рассчитывать на поддержку членов семьи.
6: Скорпион.
8: Скорпионы смогут добиться выдающихся успехов практически в любом деле, за которое возьмутся. Но представителям данного знака стоит опасаться переутомления. День обещает быть необыкновенно удачным для всех романтически настроенных скорпионов. Не стоит отказываться от посещения светских мероприятий. Вы прекрасно проведете время.
6: Стрелец.
8: Вы едва ли добьетесь значительных успехов в работе, если откажетесь от помощи, которую предложат давние деловые партнеры или новые знакомые. Неблагоприятна финансовая ситуация, денежные поступления маловероятны. Поездки требуют предельной осторожности, время, проведенное в пути, едва ли будет приятным.
6: Козерог.
8: День противоречивый и сложный, вы ставите перед собой цели, достичь которых сегодня практически невозможно. Однако откладывайте решение мелких проблем, с которыми смогли бы справиться без труда. Разногласия с родственниками серьезны, пришло время менять свое поведение, искать новое решение старых проблем.
6: Водолей.
8: Старайтесь не торопиться с принятием важных решений в профессиональной сфере. Звезды напоминают о том, что первое впечатление может быть обманчивым. Отношения с любимым человеком разлаживаются, и сейчас стоит на время отстраниться. Отложить любые серьезные беседы до тех пор, пока вы снова не обретете спокойствие.
6: Рыбы.
8: Будьте терпеливы, успехи возможны, но покорить все вершины сразу едва ли удастся. Неплохие профессиональные перспективы, поддержка коллег и руководства позволят вам легко и изящно преодолеть любые преграды. Влюбленные будут ссориться из-за мелочей, одинокие рыбы вести себя провокационно в надежде привлечь внимание представителей противоположного пола.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы.

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес. И вот чуть-чуть отошел, да немного замерз. И ты понял, что если б спешил, то мог бы успеть. Но что уж теперь поделать? И достал гитару, и начал петь.

же ты успел посмотреть на окно? В это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу, версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться?

опухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть.

детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Я люблю радио Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 22 июня. Черная дата для огромной страны. И пусть свидетелей этих трагических событий становится все меньше, но мы помним. 22 июня – День памяти и скорби в России. Именно в этот день началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. Победа далась слишком дорогой ценой. И мы обязаны помнить, чтобы не повторить ошибок прошлого. 22 июня Карибу скорбит со всей страной, чтобы помнить.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по Украине. Поставки топлива в регионы держат на контроле. Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке. Подробности далее. Подавляющее большинство стран на саммите сообщества в Брюсселе, поддержав председателя Евросовета Антонио Кошту, выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщило европейское издание «Политико» со ссылкой на источники. Против выступили Франция и Германия, которые считают, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединилась Дания, Нидерланды и Эстония. Они раскритиковали Кошту, а его поведение назвали крайне непрофессиональным. Дискуссия о возможных контактах между ЕС и РФ вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. Некоторые страны задались вопросом, почему именно Европейский совет выступает от имени Евросоюза по этому вопросу, а не Еврокомиссия или Европейская служба внешних действий. Более того, Италия и Польша выразили недовольство тем, что их не пригласили на переговоры с Владимиром Зеленским до саммита, а также из-за незначительной роли в урегулировании украинского кризиса. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится на постоянном контроле Минэнерго. Об этом сообщили в правительстве. В Кабмине отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует поставки горюче-смазочных материалов для аграриев. Это необходимо для стабильного проведения сезонных полевых работ во всех регионах. Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке, следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС. В Магаданской области средняя зарплата выросла почти на 36 тысяч рублей. В прошлом году жители региона получали в среднем 154,5 тысячи рублей, а в этом году 190 тысяч 100 рублей. На Чукотке сумма увеличилась более чем на 32 тысячи. Средняя зарплата в текущем году составила 246 400 рублей, а в 2025-м – 214 400 рублей. Официальный курс доллара на 22 июня составляет 73 рубля 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 83 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
2: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
3: Карибу 92.0.
1: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: И чайник закипел, эмалированный, сиреневый. И он отвлек меня от дел, и он напомнил мне сирены вой. Совсем недавно это было. Во тьме ночей необычайных сирена выла, выла, выла. И не напоминала чайник.
1: Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. Температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Когда в атаку поднимали, как черт меня к земле прижал. На мне все волосы стояли. А сам я... Все еще решал.

0: Здравствуй. Мама говорила, что ты обязательно придешь. Я тебя очень ждала. И мама, и тетя Дуся, и Таня, и Даша, и Саша Мухин. А кто еще мог нас спасти? Папа ушел на фронт сразу, как началась война. Помню, что в дверь постучали, и в дом вошел военный. Он сказал, что началась война и надо собираться. Мама плакала, а я не понимала, почему. Мама взяла меня на руки и очень крепко обняла. От нее пахло земляничным мылом и слезами. Тогда я не знала, но теперь понимаю, что так пахнет беда. Потом мы провожали папу. Плакали все. Мама обнимали пап, и тут военный громко крикнул по машине. И все папы побежали к грузовикам. Уплыть на пароходе нам не хватило места. А потом стали бомбить порт. И мы решили спрятаться в лесу. Там и жили. Там было не так страшно, даже когда летели самолеты с крестами. Пришли холода, и мама сказала, что надо возвращаться домой. Но когда мы пришли, то все было другое. Дома были обгорелые, в них не было окон и дверей. В нашей квартире было все перевернуто и сломано. А утром в город пришли финны. Всех жителей они выгоняли на улицы и заставляли садиться в машины. Я хотела взять свою куклу, но солдат выхватил ее у меня и выкинул в канаву. Никому не разрешили ничего с собой брать. Всю ночь мы ехали. Все молчали, даже дети. Финны увезли нас из города и поселили по баракам. В лагере всех били плетками. Однажды даже маленького мальчика избили. Он даже ходить не умел, только ползал. Как он плакал и кричал. А надзиратели, Яшка и Соколов, толкали маму малыша, не пуская к нему, и смеялись. Они были злые. Детей гоняли на работу, а еще мучили нас. Посадят в круг и через голову бросают пику или стрелу. Иногда в кого-то из детей попадали. Или находили в лесу змею, привязывали ее к палке и каждому тыкали в лицо. А нам при этом нужно было стоять и не шелохнуться. Если пошевелишься, проиграл. Они это игрой называли. И тогда здоровый такой финн-матель тыкал змею еще несколько раз. В лагере мы прожили 3 года. Мы каждый день ждали тебя. Верили, что ты придешь и убьешь всех фашистов. А однажды утром всех, кто жил в бараках, палками погнали в большой погреб. И этот Соколов сказал, что нас всех взорвут. Финны стали быстро бегать туда-сюда, тянули провода. Мама обняла меня, и мы просто смотрели, как они укладывают мины. Ты знаешь, было уже не страшно. Я все думала, что это просто сон. Я скоро проснусь у себя дома, в своей кровати. Вдруг финны побросали катушки и побежали. И тут из темноты появился ты, а за тобой еще солдаты. Мама вскрикнула и бросилась тебе на шею. Она смеялась и плакала, и не верила. Наши, наши! А я прижалась к твоим ногам. И так и сидела, прижавшись к сапогам. Ты нас спас. Спасибо. Мы живы.
1: Основана на воспоминаниях Зинаиды Орловой, узницы Ильинского лагеря.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске СМИ узнали об испытаниях Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Социальный фонд сообщил о росте пенсий в России. Каждый пятый россиянин задумывается о переезде ради работы. Подробности далее. СМИ узнали об испытаниях Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Планируется, что оно будет поставлено Киеву. По информации газеты The Telegraph, новые системы способны поражать цели на расстоянии почти 500 километров. Тесты прошли на полигоне на Гибридских островах. В материале говорится, что экспериментальное оружие оснащено 250-килограммовой боеголовкой и способно летать со скоростью почти 600 километров в час. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае текущего года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась более чем на 1800 рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии работающих граждан в мае составил 23 700 рублей. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Как пишет «Коммерсант», еще 8% опрошенных уже сменили место жительства, а 16% отказались от этой идеи после изучения вариантов. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Также россияне учитывают стоимость жизни в новом городе, расходы на сам переезд и надежность работодателя. Чаще других к релокации готовые молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый восьмой. Официальный курс доллара на 22 июня составляет 73 рубля 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 83 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

не страшна. С ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ничего не случится.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 22 июня.
3: Овен.
2: Овны излишне впечатлительны и обидчивы, поэтому день может принести им немало неприятных эмоций. Стоит настроиться на более позитивный лад, тем более звезды сегодня не подготовили для вас ни непреодолимых трудностей, ни неразрешимых проблем.
3: Телец.
2: Прекрасный день для развития деловых отношений, укрепления связи со старыми партнерами и поиска новых. Звезды советуют отложить начало работы над серьезными и долгосрочными проектами, поскольку вероятность проблем и недоразумений очень велика. Атмосферу в семье не назовешь гармоничной, взаимные претензии многочисленны, а желающих идти на уступки не наблюдается.
3: Близнецы.
2: Близнецов ждет чрезвычайно удачный с финансовой точки зрения день. В остальном же в деловой сфере преобладает влияние негативных тенденций. День связан с многочисленными мелкими проблемами, которые не позволят вовремя решить даже самые обычные рабочие вопросы. Благоприятен эмоциональный фон, будет радовать общение с близкими.
3: Рак.
2: Это благоприятный день для работы. Раки легко справляются не только с обычными профессиональными обязанностями, но и с новыми делами. Вы жаждете новых впечатлений и перемен в своей жизни. Родственники же относятся ко многим вашим поступкам настороженно. Юных представителей знака будет раздражать неослабевающее внимание представителей старшего поколения.
3: Лев.
2: Львы могут рассчитывать на серьезные профессиональные победы. Недоброжелатели не могут взирать на ваши успехи равнодушно и наверняка попробуют вмешаться, но попытки их не увенчаются успехом. Отношения с родственниками не слишком хороши, но здесь причина всех проблем кроется в тех высоких требованиях, которые вы предъявляете окружающим.
3: Дева.
2: Девам стоит обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Именно сфера романтических привязанностей сегодня находится в зоне влияния негативных тенденций. Зато профессиональные успехи обещают быть поистине выдающимися. Благодаря незаурядным деловым качествам и бесспорным талантам вы сможете добиться результатов, о которых другие могут только мечтать.
3: Весы.
2: В целом благоприятный день, однако эмоциональный фон его отличается нестабильностью. Поэтому весы могут переживать по пустякам, испытывать беспричинное беспокойство. Настроиться на позитивный лад поможет общение с приятными людьми, давними союзниками и единомышленниками. Юные представители знака могут рассчитывать на поддержку членов семьи.
3: Скорпион.
2: Скорпионы смогут добиться выдающихся успехов практически в любом деле, за которое возьмутся. Но представителям данного знака стоит опасаться переутомления. День обещает быть необыкновенно удачным для всех романтически настроенных скорпионов. Не стоит отказываться от посещения светских мероприятий. Вы прекрасно проведете время.
3: Стрелец.
2: Вы едва ли добьетесь значительных успехов в работе, если откажетесь от помощи, которую предложат давние деловые партнеры или новые знакомые. Неблагоприятна финансовая ситуация, денежные поступления маловероятны. Поездки требуют предельной осторожности, время, проведенное в пути, едва ли будет приятным.
3: Козерог.
2: День противоречивый и сложный, вы ставите перед собой цели, достичь которых сегодня практически невозможно. Однако откладывайте решение мелких проблем, с которыми смогли бы справиться без труда. Разногласия с родственниками серьезны, пришло время менять свое поведение, искать новое решение старых проблем.
3: Водолей.
2: Старайтесь не торопиться с принятием важных решений в профессиональной сфере. Звезды напоминают о том, что первое впечатление может быть обманчивым. Отношения с любимым человеком разлаживаются, и сейчас стоит на время отстраниться. Отложить любые серьезные беседы до тех пор, пока вы снова не обретете спокойствие.
3: Рыбы.
2: Будьте терпеливы, успехи возможны, но покорить все вершины сразу едва ли удастся. Не планируйте. неплохие профессиональные перспективы, поддержка коллег и руководства позволит вам легко и изящно преодолеть любые преграды. Влюбленные будут ссориться из-за мелочей, одинокие рыбы вести себя провокационно в надежде привлечь внимание представителей противоположного пола.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

Мама, мама, когда мы будем дома? Когда мы увидим наш дорогой плебейский двор и услышим соседей наших разговор? Боже, мы так боялись, мы так бежали, а вы? А мы жили в Андижане, а вы? А мы были в Сибири, а вы? А нас убили. Мама, так хочется быть уже дома, чтобы все, что было, прошло, и чтобы все было...

Абонент недоступен. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

0: Здравствуйте. Как меня слышно?
1: Я Миша. Вернее, уже Михаил Иванович. Я жил в Карелии во время войны. Давно это было. Очень давно. До войны мы жили дружно. Русские, карелы, саамы, финны, вепсы. Но когда началась война, все изменилось. Русские сразу стали людьми третьего сорта. Мы были как прокаженные. Нас даже кормили хуже остальных, а работать заставляли больше. Карелам пайки давали 500 граммов хлеба в день, а нам чуть больше половины буханки. Для карельских детей даже белую муку выдавали. Русские же выживали как могли. Но с нами делились. У них не получилось разделить нас. Зимой было особенно тяжело. Работали на выкатке древесины. Там у сундозера тянули огромные бревна сосен по 10 кубометров каждый. Бревна сырые, тяжелые. Мы толкаем, пот заливает глаза, темно. И так день и ночь, день и ночь. А если не сделали выработку, били. Никого не жалели. И женщин, и нас, детей. Иногда до смерти. Лида Биркина, Настя Соккаена, Антонина Чернова. А у них остались дети. Правильных карелов даже отправляли на обучение в Финляндию, чтобы избавить от дурного советского влияния. Но на самом деле они не щадили никого. Ни карелов, ни финнов, ни нас. В феврале 1943 года в селе Спасская Губа ночью, когда дети спали, школу подожгли. Дети были заперты. Единственный выход был через окна второго этажа, прямо в снег. В интернате были дети от 7 до 14 лет. Спаслись не все. А людей, которые прибежали спасать детей, не пустили к интернату. Один мальчик пытался выпрыгнуть из окна, но зацепился рубашкой за раму. Сфотографировали его, горящего в проеме окна. Не могу об этом говорить. Боре Германову так и осталось 12 лет. Навсегда. Они надеялись, что нас можно разделить, кого-то запугать, а кого-то задобрить. Но мы остались друзьями. Мамы делились друг с другом едой, присматривали за детьми, защищали нас. Вот как? Как это объяснить? Может, просто человечностью? В лагере был еврей, Зазбринар Мепедель Вениаминович, которого все знали как Смирнова. Он сменил имя, его никто не выдал. Ни один человек не сказал об этом. Не мог я ненавидеть своего друга по парте. И он не мог меня бросить, когда я упал в прорубь, и он вытащил меня. Такие вещи за кусок хлеба не продашь. Это на всю жизнь. Даже если кто-то хочет, чтобы все было иначе. Мы верили, что советские войска вернутся в Карелию. Мы верили, что доживем до этого дня. И наши пришли.
0: Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни.
1: По материалам Национального архива Республики Карелия.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске саммит ЕС не согласовал кандидатуру переговорщика с Россией. В российских школах изменится программа для старшеклассников. Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг появится в РФ 1 сентября. Подробности далее. Участники саммита Евросоюза не смогли определить подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией. Об этом свидетельствует итоговый документ встречи. На форуме также не были согласованы параметры возможного диалога с Москвой. Вместо этого страны ЕС лишь в очередной раз призвали к немедленному перемирию на Украине без предварительных условий. Между тем, Еврокомиссия выпустила рекомендацию, которая запрещает выдачу новых мультивиз россиянам. Теперь граждане России должны подавать заявление на новую визу каждый раз перед поездкой в ЕС. Исключение сделано только для близких родственников, жителей стран Шенгена и работников транспорта. В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября следующего года. Как рассказал РИА Новости и министр просвещения Сергей Кравцов, ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Сейчас учебный план должен включать углубленное изучение как минимум двух дисциплин. Это требование отменят. Кроме того, прикладными остаются программы по математике, физике, химии и биологии. Перечень результатов обучения также включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект стандарта Минпросвещения планируют утвердить в июле. При этом в новом учебном году изменений для старшеклассников не будет. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября же будет доступен лишь один код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, после чего тот сможет выбрать наиболее удобный вариант. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка, подчеркнул парламентарий. Изменения будут вводиться поэтапно. Официальный курс доллара на 22 июня составляет 73 рубля 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 83 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. Температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: You can't hear me say with your head in the sand that you're taking too

прожили 20 лет, но за год войны мы видели кровь, мы видели смерть. Просто, как видят сны. Я все это в памяти сберегу. И первую смерть на войне, и первую ночь, когда на снегу мы спали спина к спине. Я сына верно дружить научу, и пусть не придется ему воевать. Он будет с другом плечо к плечу, как мы, по земле шагать. Он будет знать, последний сухарь делится на двоих. Московская осень, смоленский январь. Нет многих уже в живых. Ветром походов, ветром весны снова апрель налился. Стали на время большой войны мужественней сердца. Руки крепче, весомее слова, и многое стало ясней. А ты по-прежнему не права. Я все-таки стал нежней.

абонент недоступен. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

Здравствуй. Я Леонид Дворников. Я выжил, а многие ребята нет. Они никогда не станут взрослыми. Их убили. 3 июля 1942 года. На этой войне детей не жалели. Говорят, что погибло 13 миллионов детей по всему миру. Я не знаю их имен, всех 13 миллионов. Но я знаю 214 мальчишек и девчонок из Ейского детского дома. Знаю каждого. Я жил вместе с ними. До войны в нашем детском доме-санатории ребят было немного. Сюда приезжали те, у кого были проблемы со здоровьем. С туберкулезом, эпилепсией, нервными отклонениями. Мой товарищ по комнате, Вася Крымский, мечтал стать художником. У него была болезнь, которую он называл «замысловатой». Пляски святого Вита. Сильно дергалась правая рука. Он единственный, кому повезло воплотить свою мечту. Перед оккупацией он уехал жить к тете и после войны писал портрет. Нина Шолохова хотела стать медсестрой. Володя Гончаров – астрономом. Да, может, мы и не были слишком здоровыми, но верили в то, что сможем найти свой путь. Все наши пути перечеркнула война. В начале 42-го года к нам привезли ребят из Краснодара. Они были совсем маленькие, от 4 до 7 лет. Были очень напуганы. Но мы их старались развеселить. Читали им книжки, рисовали, играли в игры. А вот бегать нам было нельзя. Не потому, что шумели, а потому, что многие не могли ходить без костылей. А потом наш город заняли немцы. Ейск стал первым городом на Кубани, в который пришли фашисты. Нянечки говорили, что детей не тронут. Успокаивали всех. 3 июля взрослые ребята пошли работать на участке. Мы кормили животных и поливали огород. К детскому дому подъехала машина, и оттуда вышли фрицы. Потом они уехали, и Жорка пошел узнать, что случилось. Ему сказали, что приезжал доктор и осматривал малышей. Примерно через час приехали два грузовика и еще машины. Из одной вышел немец и начал отдавать команды собрать детей и погрузить в грузовики. Воспитатель спросил, зачем, а он ей ответил, чтобы всех увезти в Краснодар на лечение. Я заглянул в один грузовик. Как в гробу, там было сумрачно и пусто. Стенки и потолок, обитые железом, имели неопределенный цвет, а пол был настолько затоптан сотнями ног и покрыт рыжими пятнами, как в общественной уборной, что даже небольшая решетка посреди него определялась не сразу. Солдаты стали выводить детей и сажать в грузовик. Я сразу отошел за деревья. Не знаю, как в грузовики поместилось 200 человек. Немец спросил воспитателя, все ли тут, но ответила, что не все. И он пообещал вернуться на следующий день. И выполнил свое обещание. На грузовике увезли еще несколько человек. Мы с ребятами, которые могли ходить, спрятались на скотном дворе и не выходили оттуда неделю. Из тех, кого увезли, живыми я никого не увидел. В 43-м году, когда в станицу вошли советские войска, следователи обнаружили братскую могилу. Говорят, что фашисты точно не рассчитали время, которое требовалось на то, чтобы дети задохнулись выхлопными газами в душегубках. Они проделали путь от детского дома на улице Щербиновской до поселка Симоновка. Там увидели ров и сбросили туда воспитанников. К тому времени некоторые из детей еще подавали признаки жизни, но нацисты закопали их вместе с остальными. 214 детей лежали в одной куче, выброшенные, как ненужные вещи. Некоторые так и умерли, обняв друг друга. Что они чувствовали перед смертью? Трудно представить. Зачем с ними так поступили? У меня нет ответа. Потому что убийство детей нельзя объяснить. Нельзя простить. И нельзя забыть. 214 мальчиков и девочек.
Нина Шолохова, Вася Дружинин, Гриша Николаев, Нина Чумичева. По материалам письма оставшихся в живых воспитанников Ейского детского дома.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по Украине. Поставки топлива в регионы держат на контроле. Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке. Подробности далее. Подавляющее большинство стран на саммите сообщества в Брюсселе, поддержав председателя Евросовета Антонио Кошту, выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщило европейское издание «Политико» со ссылкой на источник.